Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 4 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио «Рокс». 88.6 FM.
1: Из дома ящерицей ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах, и не захватывает дух на скоростях, не холодеет кровь на виражах и не прихватывает

кто кого, он или я. Я на коне, толкани, я с коня. Только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы питьевой, и не событий.

не вдохновляет даже самый факт атак. Я весь прозрачный, как раскрытое окно, и неприметный, как льняное полотно. Я на коне, толканья с коня, только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят, на них наложат.

0: во мне. Пора туда, где только ни и только не. Пора туда, где только ни и только не.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: песок. Время сожмется в стрелках часов.
1: Над Рижским заливом 5 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv. Над Рижским заливом 8 часов. Радио Rux. Твое настоящее.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Реклама. Baltic Business Aviation Center. Частные перелеты по всему миру. Без ожиданий, пересадок, ограничений регулярных рейсов под любые задачи. Бизнес-джеты для деловых поездок. Перелеты для семейных путешествий или спортивных команд. Срочные вылеты и индивидуальные маршруты. Большой выбор современных самолетов. Baltic Business Aviation Center. Частная авиация без компромиссов. bbac.aero. Телефон 67-668-668.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни, самый сладкий и крепкий. Ты мне снишься всегда в том купе по ночам, и все у нас по любви, а остальное на чай.

0: остальное на чай. Остальное на чай. Остальное на...
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Reklāma. Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Majonēzēm 20% atlaide. Gazētiem dzērieniem Pepsi, Mirinda un 7up 40% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
1: Baltic Business Aviation Center. Частные перелеты по всему миру. Без ожиданий, пересадок, ограничений регулярных рейсов под любые задачи. Бизнес-джеты для деловых поездок. Перелеты для семейных путешествий или спортивных команд. Срочные вылеты и индивидуальные маршруты. Большой выбор современных самолетов. Baltic Business Aviation Center. Частная авиация без компромиссов. bbac.aero. Телефон 67-668-668.
2: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Летом многие замечают, что машина начинает разгоняться хуже, чем обычно. При этом никаких ошибок нет, двигатель работает ровно, но динамика ощущается слабее. Причина в том, что высокая температура напрямую влияет на работу двигателя. Горячий воздух менее плотный, в цилиндры попадает меньше кислорода, и эффективность сгорания снижается. Дополнительно нагревается впуск и подкапотное пространство. Из-за этого система работает в менее благоприятных условиях. Это нормальная особенность работы двигателя в жару, а не признак неисправности. Теперь о системе кондиционирования. Когда кондиционер включен, но в салоне по-прежнему жарко, причина не всегда в отсутствии хладагента. Эффективность охлаждения зависит от состояния радиаторов. Если они загрязнены пылью и насекомыми, тепло отводится хуже. Давление в системе меняется, и охлаждение становится слабым. Также влияет нагрузка на компрессор и высокая температура окружающего воздуха. В жаркую погоду система работает на пределе своих возможностей. В таких условиях даже исправный кондиционер может охлаждать хуже, чем ожидается. Теперь о поведении на скорости. Если летом появляется вибрация на руле, хотя зимой все было стабильно, причина часто связана с температурой и состоянием колес. Резина в жару становится мягче, меняется ее форма под нагрузкой. Это может усиливать даже небольшие отклонения в балансировке. Дополнительно влияет состояние дисков и равномерность износа шин. Все это начинает ощущаться именно на высокой скорости. В таких случаях проверяется балансировка, давление и общее состояние колес. Итог здесь простой. Летние условия сами по себе влияют на поведение автомобиля. Температура меняет работу двигателя, системы охлаждения и даже колес. И эти изменения не всегда говорят о поломке, но всегда требуют внимания. На этом пока все.
0: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама.
2: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: Veikalos Maksima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. Līdz 8. Jūnijam. Skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1 eiro 29 centi. Spānijas un Itālijas pārstrādātās gaļas produktiem 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu!
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
5: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
5: Если чё, я пах.
4: Билеты в кассах «Билеши сервис».
6: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
7: Впервые в Латвии. 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Билешу Сервис ЛВ. Такое шоу нельзя пропустить.
0: Радио «Рокс».

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: мысли вслух. Иван Демьян, группа 7Б.
1: Ну и как-то вот жизнь-то идет, нужно как-то жить дальше. Я уже и про музыку-то и подзабыл уже какие-то годы вообще без нее. Мечтал о чем-то, уже понял, что я и профессией-то обладел. Но что-то маловато. И отец мой тоже всю жизнь отдал сварщикам. Вот мысленно я начал. Неужели это все, вот все, что ты умеешь это делать, хвалят, хорошие я машины делал, приятно, все это хорошо. Но дальше-то как двигаться? И вот тут меня как осенило. Я увидел наперед, флешбеки наперед даже видел. Людей, стадионы, вот все. Себя видел, гитары. Вот. И главное, я иду, я чувствую и музыку, и текст.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Только рок. Только рок.

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом полдень. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Летом многие замечают, что машина начинает разгоняться хуже, чем обычно. При этом никаких ошибок нет, двигатель работает ровно, но динамика ощущается слабее. Причина в том, что высокая температура напрямую влияет на работу двигателя. Горячий воздух менее плотный, в цилиндры попадает меньше кислорода, и эффективность сгорания снижается. Дополнительно нагревается впуск и подкапотное пространство. Из-за этого система работает в менее благоприятных условиях. Это нормальная особенность работы двигателя в жару, а не признак неисправности. Теперь о системе кондиционирования. Когда кондиционер включен, но в салоне по-прежнему жарко, причина не всегда в отсутствии хладагента. Эффективность охлаждения зависит от состояния радиаторов. Если они загрязнены пылью и насекомыми, тепло отводится хуже. Давление в системе меняется, и охлаждение становится слабым. Также влияет нагрузка на компрессор и высокая температура окружающего воздуха. В жаркую погоду система работает на пределе своих возможностей. В таких условиях даже исправный кондиционер может охлаждать хуже, чем ожидается. Теперь о поведении на скорости. Если летом появляется вибрация на руле, хотя зимой все было стабильно, причина часто связана с температурой и состоянием колес. Резина в жару становится мягче, меняется ее форма под нагрузкой. Это может усиливать даже небольшие отклонения в балансировке. Дополнительно влияет состояние дисков и равномерность износа шин. Все это начинает ощущаться именно на высокой скорости. В таких случаях проверяется балансировка, давление и общее состояние колес. Итог здесь простой. Летние условия сами по себе влияют на поведение автомобиля. Температура меняет работу двигателя, системы охлаждения и даже колес. И эти изменения не всегда говорят о поломке, но всегда требуют внимания. На этом пока все.
0: Автомеханика на Радио Рокс. Reklāma.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 grami 39 centi. Maltā kafija, Merrill Dean Cup 400 gramu 5,99 eiro. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: Мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Миха начал кричать, что вот эти стихи, которые ты пишешь про сказки, ну, вот эти вот, вот это пиши, вот этого много пиши, это вообще здорово. Ну, он просто стал фанатом этих текстов. Я помню, что, ну, меня мама стимулировала всегда, ну, мое творческое начало поддерживала. Там еще какие-то ребята, которые, или знакомые родственники, которые говорили, что Андрюша там чего-то там у него. Но когда Горшок стал со своей безумной энергией фанатом моих текстов в самом начале нашего знакомства, вот это, естественно, создало какую-то такую мощную вот во мне тоже линию вот этого вот развития вот этого стиля. Но даже в самый пик вот этого как бы ажиотажа в отношении текстов, в своей душе я выбирал музыку.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Reklāma. Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
1: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
2: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
1: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
2: Если чё, бах.
1: Билеты в кассах «Билеши сервис».
0: Радио «Рокс». Самое то. Твое настоящее.

0: мысли вслух. Александр Красовицкий, группа Animal Jazz.
1: Я был любителем русского рока, но не фанатом. То есть я на концерты не ходил. Я мог послушать кассету или на гитарке переиграть кого-нибудь, чтобы потом с девчонками спеть там в какой-нибудь тусовке. В общаге все это происходило. А чтобы вот там фанатеть и прям ходить на концерты. Это я приехал из культурной столицы, да, из Питера, где там-там на тот момент в полный рост был клуб. И вообще концерты проходили. А я первый свой концерт, рок-концерт посетил в Витебске. Уже в 20, наверное, 5 мне было лет. Агата Кристи тогда в полный рост была со своим опиумом. Нас в общежитии из каждой двери неслось там. Давай вечером с тобой. Ну и мы пошли. И я сидел в четвертом ряду, мы сидели. И вот они вышли такие на сцену и выдали такой концерт офигительный. И я сидел напротив колонок, и у меня вот это бухало. И в какой-то момент, песня на четвертой, я вдруг четко прям, вот такой бывает, приход, что называется, осознание, что мое место не здесь, где я сижу, а вот там, где они стоят. Это было удивительное ощущение, потому что я, в принципе, не думал об этом никогда до этого момента, о том, что это вообще нужно мне. Я занимался наукой там, социологией. И тут я прямо ощутил, что, блин, что я жизнь свою трачу на ерунду, сижу, сидя здесь, я должен быть там.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Когда идет дождь,

из-за тьмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны. На

0: Реклама. В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
1: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Автомеханика на Радио Рокс.
1: Летом многие замечают, что машина начинает разгоняться хуже, чем обычно. При этом никаких ошибок нет, двигатель работает ровно, но динамика ощущается слабее. Причина в том, что высокая температура напрямую влияет на работу двигателя. Горячий воздух менее плотный, в цилиндры попадает меньше кислорода, и эффективность сгорания снижается. Дополнительно нагревается впуск и подкапотное пространство. Из-за этого система работает в менее благоприятных условиях. Это нормальная особенность работы двигателя в жару, а не признак неисправности. Теперь о системе кондиционирования. Когда кондиционер включен, но в салоне по-прежнему жарко, причина не всегда в отсутствии хладагента. Эффективность охлаждения зависит от состояния радиаторов. Если они загрязнены пылью и насекомыми, тепло отводится хуже. Давление в системе меняется, и охлаждение становится слабым. Также влияет нагрузка на компрессор и высокая температура окружающего воздуха. В жаркую погоду система работает на пределе своих возможностей. В таких условиях даже исправный кондиционер может охлаждать хуже, чем ожидается. Теперь о поведении на скорости. Если летом появляется вибрация на руле, хотя зимой все было стабильно, причина часто связана с температурой и состоянием колес. Резина в жару становится мягче, меняется ее форма под нагрузкой. Это может усиливать даже небольшие отклонения в балансировке. Дополнительно влияет состояние дисков и равномерность износа шин. Все это начинает ощущаться именно на высокой скорости. В таких случаях проверяется балансировка, давление и общее состояние колес. Итог здесь простой. Летние условия сами по себе влияют на поведение автомобиля. Температура меняет работу двигателя, системы охлаждения и даже колес. И эти изменения не всегда говорят о поломке, но всегда требуют внимания. На этом пока все.
0: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама.

0: мысли вслух. Михаил Житняков, группа «Ария».
1: Все-таки экспрессию давать в голосе, особенно когда ты находишься на так называемых выгодных нотах, проще, чем вот в балладе иногда, вроде казалось бы, это такой стопроцентный минор, когда нужно какую-то грусть давать, либо светлую, либо темную, но тем не менее вроде все грустно, но это всегда как-то сложнее.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рос. Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки.
1: Вдоль обрыва.

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис.лв.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттерея представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о

0: «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то «Радио Рокс».
2: Блеск колючек снега тут и там, бредет по паркам и дворам.

0: мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Мне очень хотелось писать музыку. Я сутками сидел, тренькал на гитаре, учился, тренировал пальцы, аккорды и сразу записывал все свои наработки на магнитофон соната 216. Не получилось у Горшка из меня сделать просто поэта. Я не мог. Ну, прет. Ну, не могу. Все. Это вот я хочу музыкой заниматься, да?
0: Сказано на Радио Рокс. В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: был ответственный за романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику, романтику.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Автомеханика на Радио Рокс.
1: Летом многие замечают, что машина начинает разгоняться хуже, чем обычно. При этом никаких ошибок нет, двигатель работает ровно, но динамика ощущается слабее. Причина в том, что высокая температура напрямую влияет на работу двигателя. Горячий воздух менее плотный, в цилиндры попадает меньше кислорода, и эффективность сгорания снижается. Дополнительно нагревается впуск и подкапотное пространство. Из-за этого система работает в менее благоприятных условиях. Это нормальная особенность работы двигателя в жару, а не признак неисправности. Теперь о системе кондиционирования. Когда кондиционер включен, но в салоне по-прежнему жарко, причина не всегда в отсутствии хладагента. Эффективность охлаждения зависит от состояния радиаторов. Если они загрязнены пылью и насекомыми, тепло отводится хуже. Давление в системе меняется, и охлаждение становится слабым. Также влияет нагрузка на компрессор и высокая температура окружающего воздуха. В жаркую погоду система работает на пределе своих возможностей. В таких условиях даже исправный кондиционер может охлаждать хуже, чем ожидается. Теперь о поведении на скорости. Если летом появляется вибрация на руле, хотя зимой все было стабильно, причина часто связана с температурой и состоянием колес. Резина в жару становится мягче, меняется ее форма под нагрузкой. Это может усиливать даже небольшие отклонения в балансировке. Дополнительно влияет состояние дисков и равномерность износа шин. Все это начинает ощущаться именно на высокой скорости. В таких случаях проверяется балансировка, давление и общее состояние колес. Итог здесь простой. Летние условия сами по себе влияют на поведение автомобиля. Температура меняет работу двигателя, системы охлаждения и даже колес. И эти изменения не всегда говорят о поломке, но всегда требуют внимания. На этом пока все.
0: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама.
2: Визионетте. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
3: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность.

0: мысли вслух. Дилерова Агапова. Группа Мураками.
1: Случайности не случайны, потому что внутри бывает такое, что там, я не знаю, мы начинаем писать песню, и все идет абсолютно не так, как хотелось. А потом мы понимаем, что все так и должно было быть на самом деле, чтобы она получилась именно такой.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода, награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил...

Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

что я сделал. И каждая грешная шалость мне кажется мелочь. Я вспомнил, сколько людей сияло наградой, глазами, которые были тебе и мне рады. Хочу пожелать, мой друг, как бы не было сложно, всегда оставайся живым, всегда будь свободным.

0: Реклама.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Визионетте. Атлайдес ирте. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionette.
3: Впервые в Латвии. 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
0: Радио Рокс. Латвия.

0: Мысли вслух. Джанго, музыкант.
1: Были такие моменты расставаний, казалось бы, фатальных, так сказать, необратимых. А потом все возвращалось на круги своя совершенно каким-то чудесным способом. И я понимал, что это именно то, что надо. То есть это тот путь, который предназначен. Как бы свыше. Надо прислушиваться к себе, к своему сердцу. Это очень-очень-очень важный момент.
0: Сказано на Радио Рокс. Музыка важнее всего. Радио Рокс.

письмами.

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис АУВ.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv. Мы не знали друг

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Летом многие замечают, что машина начинает разгоняться хуже, чем обычно. При этом никаких ошибок нет, двигатель работает ровно, но динамика ощущается слабее. Причина в том, что высокая температура напрямую влияет на работу двигателя. Горячий воздух менее плотный, в цилиндры попадает меньше кислорода, и эффективность сгорания снижается. Дополнительно нагревается впуск и подкапотное пространство. Из-за этого система работает в менее благоприятных условиях. Это нормальная особенность работы двигателя в жару, а не признак неисправности. Теперь о системе кондиционирования. Когда кондиционер включен, но в салоне по-прежнему жарко, причина не всегда в отсутствии хладагента. Эффективность охлаждения зависит от состояния радиаторов. Если они загрязнены пылью и насекомыми, тепло отводится хуже. Давление в системе меняется, и охлаждение становится слабым. Также влияет нагрузка на компрессор и высокая температура окружающего воздуха. В жаркую погоду система работает на пределе своих возможностей. В таких условиях даже исправный кондиционер может охлаждать хуже, чем ожидается. Теперь о поведении на скорости. Если летом появляется вибрация на руле, хотя зимой все было стабильно, причина часто связана с температурой и состоянием колес. Резина в жару становится мягче, меняется ее форма под нагрузкой. Это может усиливать даже небольшие отклонения в балансировке. Дополнительно влияет состояние дисков и равномерность износа шин. Все это начинает ощущаться именно на высокой скорости. В таких случаях проверяется балансировка, давление и общее состояние колес. Итог здесь простой. Летние условия сами по себе влияют на поведение автомобиля. Температура меняет работу двигателя, системы охлаждения и даже колес. И эти изменения не всегда говорят о поломке, но всегда требуют внимания. На этом пока все.
0: «Автомеханика» на Радио Рокс. Реклама.

0: Юрмала «Лето». Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зентери. Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
1: Радио Рокс.

0: мысли вслух. Валерий Сюткин, музыкант.
1: Я прежде чем открыть дверь, всегда думаю, как я буду оттуда выходить.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

Радио Рокс. 88.6 FM. Над Рижским заливом 19 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Reklāma.
1: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
2: Jūrmalā lietā. Tri vēčera, katorē nepavtarēts. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале! Рандеву!
0: Если слушать, то Радио Рокс.
3: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: мысли вслух. Алексей Романов, группа «Воскресенье».
1: А в 20 лет я самостоятельно, наконец, осилил Евгения Онегина. Как бомба взорвалась. Это модерн, черт подери, это модерн. Это очень интересно, это вкусно. Это не такое, это не занудство, как у Жуковского, честно говоря.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Чтоб не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте. Мой финиш — горизонт, а лента — край земли. Я должен первым быть на горизонте. Условия пари одобрили не все, и руки разбивали неохотно. Условия таково, чтоб

мотором. То черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут. Догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег с ухмылкой пресекут и где через дорогу

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

Момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой, в прыжке, вслепую, какая-то западня, все равно попадаю в центр круга, который год.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

судьба мне не подвластна. Любовь моя, как смерть опасна, погаснет день,

прямый, его не видеть бы, да не вовек. Моя судьба мне не подвластна.

0: Над Рижским заливом 23 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Оп!

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

близость тьмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот,

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Радио Рокс. 88.6 FM.
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

Радио «Рокс». Твое настоящее. Над Рижским заливом 3 часа. Радио «Рокс». Твое настоящее.